зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
9: 38 58 18.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
14: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Стоят девчонки, юбки по колено.
17: Перехода метро палитена.
16: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55. 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. К осени россиянам надо скорректировать рацион. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. К осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. Акварель.

0: 3. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Телефон рекламной службы 53 42.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Осторожно, лето заканчивается.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
9: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Великий комбинатор на службе в полиции.
16: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
15: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутат поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до 5000 рублей я поддерживаю. Это нормальная, разумная сумма, сказал депутат, отметив, что за нынешние 3000 рублей можно купить хороший букет цветов или две коробки конфет. Но на этом все. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю, рассказал газете «Ру» Данила Ануфриев, репетитор по русскому языку, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру». Не стоит стремиться проводить за учебниками по несколько часов каждый день. Гораздо важнее регулярность. В среднем 4-6 часов в неделю на один предмет оптимально для системной подготовки, если распределять это время между теорией, практикой и разбором ошибок, отметил эксперт. При этом нагрузка зависит от исходного уровня и цели ученика. Если школьник хорошо знает программу и хочет получить 70-80 баллов, ему может хватить 3-4 часов в неделю. Для подготовки к результату 90 плюс баллов или при наличии серьезных пробелов потребуется больше времени. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикорсервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Хочешь свой дом? На участке нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-55-28-16.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, больничных и некоторых социальных пособий. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, командировочных, больничных и некоторых социальных пособий. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров в беседе с РИА Новости. По его словам, выплаты увеличатся в случаях, когда расчетный заработок работника оказывается ниже нового минимального уровня. Это также может коснуться пособий по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Эксперт отметил, что МРОТ и прожиточный минимум – разные показатели. Первый определяет минимальный размер оплаты труда, а второй отражает стоимость необходимого набора товаров и услуг и используется при расчете ряда социальных выплат. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камилла Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Покупка машины — это целый сериал. Санта-Барбара, короче, я бы так его назвал. Это ладно, если б новый, но ведь я хочу с пробегом. Уж замучился по городу машины смотреть, бегать.
4: Приезжай в Антикор, здесь их целый полигон. Покупай авто с пробегом через наш автосалон.
5: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
12: Катод, стартеры и генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
13: Осторожно, лето заканчивается.
14: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
13: Следующая остановка – магазин «Скороход».
14: Во всех районах города.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
2: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
19: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
18: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Ваня! Радио Ваня!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее. Мы с тобой.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!

0: что у меня все по-прежнему. Снова...
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. К осени россиянам надо скорректировать рацион. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяцев. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. К осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
11: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
12: 38-58-18. Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Солнце тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Баюр». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Депутат поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до 5000 рублей я поддерживаю. Это нормальная разумная сумма, сказал депутат, отметив, что за нынешние 3000 рублей можно купить хороший букет цветов или две коробки конфет. Но на этом все. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю, рассказал газете «Ру» Данила Ануфриев, репетитор по русскому языку, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру». Не стоит стремиться проводить за учебниками по несколько часов каждый день. Гораздо важнее регулярность. В среднем 4-6 часов в неделю на один предмет оптимально для системной подготовки, если распределять это время между теорией, практикой и разбором ошибок, отметил эксперт. При этом нагрузка зависит от исходного уровня и цели ученика. Если школьник хорошо знает программу и хочет получить 70-80 баллов, ему может хватить 3-4 часов в неделю. Для подготовки к результату 90 плюс баллов или при наличии серьезных пробелов потребуется больше времени. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

сама.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН
4: 560-51-28-716. За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.

0: Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, больничных и некоторых социальных пособий. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, командировочных, больничных и некоторых социальных пособий. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров в беседе с РИА Новости. По его словам, выплаты увеличатся в случаях, когда расчетный заработок работника оказывается ниже нового минимального уровня. Это также может коснуться пособий по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперт отметил, что МРОТ и прожиточный минимум – разные показатели. Первый определяет минимальный размер оплаты труда, а второй отражает стоимость необходимого набора товаров и услуг и используется при расчете ряда социальных выплат. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камилла Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
4: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
8: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Радио.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
3: для слушателей старше 12 лет.
4: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дома

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. К осени россиянам надо скорректировать рацион. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. К осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
3: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутат поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до 5000 рублей я поддерживаю. Это нормальная разумная сумма, сказал депутат, отметив, что за нынешние 3000 рублей можно купить хороший букет цветов или две коробки конфет. Но на этом все. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю, рассказал газете.ру Данила Ануфриев, репетитор по русскому языку, зарегистрированный на сервисе Profi.ru. Не стоит стремиться проводить за учебниками по несколько часов каждый день. Гораздо важнее регулярность. В среднем 4-6 часов в неделю на один предмет оптимально для системной подготовки, если распределять это время между теорией, практикой и разбором ошибок, отметил эксперт. При этом нагрузка зависит от исходного уровня и цели ученика. Если школьник хорошо знает программу и хочет получить 70-80 баллов, ему может хватить 3-4 часов в неделю. Для подготовки к результату 90 плюс баллов или при наличии серьезных пробелов потребуется больше времени. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: электронного Havail F7 в Anticor Service. Звоните 532-555.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
3: доставка на работу и обратно.
2: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
5: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
6: 38 58 18.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Сказала, будешь.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: «Утреннее авто» с пробегом. Реклама на радио «Ваня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.

0: Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, больничных и некоторых социальных пособий. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, командировочных, больничных и некоторых социальных пособий. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров в беседе с РИА Новости. По его словам, выплаты увеличатся в случаях, когда расчетный заработок работника оказывается ниже нового минимального уровня. Это также может коснуться пособий по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперт отметил, что МРОТ и прожиточный минимум – разные показатели. Первый определяет минимальный размер оплаты труда, а второй отражает стоимость необходимого набора товаров и услуг и используется при расчете ряда социальных выплат. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камилла Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
15: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8470-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня! Радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 18 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
5: 380528.
6: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. К осени россиянам надо скорректировать рацион. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камилла Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. К осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70. Аквари.

0: 32, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
17: 12+.
16: Ваня. Радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутат поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до 5000 рублей я поддерживаю. Это нормальная разумная сумма, сказал депутат, отметив, что за нынешние 3000 рублей можно купить хороший букет цветов или две коробки конфет. Но на этом все. При этом Новичков подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки. Для эффективной подготовки к ЕГЭ школьнику достаточно заниматься одним предметом от 4 до 6 часов в неделю, рассказал газете.ру Данила Ануфриев, репетитор по русскому языку, зарегистрированный на сервисе Profi.ru. Не стоит стремиться проводить за учебниками по несколько часов каждый день. Гораздо важнее регулярность. В среднем 4-6 часов в неделю на один предмет оптимально для системной подготовки, если распределять это время между теорией, практикой и разбором ошибок, отметил эксперт. При этом нагрузка зависит от исходного уровня и цели ученика. Если школьник хорошо знает программу и хочет получить 70-80 баллов, ему может хватить 3-4 часов в неделю. Для подготовки к результату 90 плюс баллов или при наличии серьезных пробелов потребуется больше времени. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки приложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Нова Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Катод, стартер или генератор? -20% до конца лета на наше СТО, 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Летний, жаркий, твой Радио Ваня.
13: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 56-553-28-716.
4: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов. Ремонт карданов. Расточка блока цилиндров. Ремонт головки и блока цилиндров. Качественно. С гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, больничных и некоторых социальных пособий. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Повышение МРОТ в 2027 году может привести к росту отпускных, командировочных, больничных и некоторых социальных пособий. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров в беседе с РИА Новости. По его словам, выплаты увеличатся в случаях, когда расчетный заработок работника оказывается ниже нового минимального уровня. Это также может коснуться пособий по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперт отметил, что МРОТ и прожиточный минимум – разные показатели. Первый определяет минимальный размер оплаты труда, а второй отражает стоимость необходимого набора товаров и услуг и используется при расчете ряда социальных выплат. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска. Спрос на эзотерические приложения в России за 7 месяцев 2026 года вырос почти вдвое. За этот период подобные сервисы скачали 103 тысячи раз. Об этом сообщили ведомостям в пресс-службе магазина приложений «Рустор». Количество загрузок сервисов, предлагающих гадания на Таро и составление гороскопов, увеличилось на 96%. В «Рустор» связывают такую динамику с интеграцией в приложение искусственного интеллекта, который выдает более персонализированные ответы. Одновременно с этим упали продажи книг схожей тематики. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени

0: Не выходцева.
1: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО? На 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554. Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
17: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
16: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Великий комбинатор на службе в полиции.
19: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
18: «Крот Боёв». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: все, что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь и яркие новинки. Ник Роуз, Аста ла виста.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Фа-фа-фаротека!
12: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Жители страны могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку. Книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь 2026 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии, море предательское.

0: Привет, привет, привет всем, кто слушает радио Ваня из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 18 августа. С чем вас от всей души и поздравляю. Все-таки продолжается еще лето. В Петербурге сегодня светит яркое солнышко. Предлагаю прямо сейчас вернуться к нашей игре «Угадай фильм», правила которой не изменились. Я включу отрывок из известной картины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас классическая российская картина. Давайте попробуем вспомнить ее название.
1: Угадай фильм.
2: Разве можно равнять всех со всеми, если женщины одного ценят и уважают? Не из-за того, что у него уши, а на другого они, им даже смотреть, фу, противно.
3: Ну, это отдельный вопрос, и сейчас нам его не решить.
0: Да, многие вещи, которые прозвучали в этой картине, просто оказались пророческими. Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи, давайте играть, жду ваших звонков.
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Лето! Каждый день на радио «Ваня». Лето!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Года.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А класс.

0: Цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка – магазин «Скороход».
0: Во всех районах города.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Радио Ваня.

0: за меня.
1: Columbia Pictures не представляет.
2: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Марина. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Марина. Очень рад вас слышать. Уверен, что скажете, назовете правильно этот фильм. Но прежде, как всегда по правилам, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Разве можно равнять всех со всеми, если женщины одного ценят и уважают? Не из-за того, что у него уши, а на другого они им даже смотреть, тьфу, противно.
4: Ну, это отдельный вопрос, и сейчас нам его не решить.
1: Итак, Марина, что же это за фильм такой?
2: «Две стрелы».
0: Угадал!
1: «Две стрелы», множество ответов неправильных, признаюсь вам, сегодня прозвучало. Самый популярный из них почему-то «Формула любви». Хотя я знаю почему, потому что голос Армена Борисовича Джигарханяна смутил. «Две стрелы» или «Детектив каменного века». Здорово, что вы вспомнили этот фильм. Ну, там такая история действительно в каменном веке произошла. Там какого-то человека по кличке Длинный, в общем, убили его, да. И вот они там все сидят, ушастики, глава рода, который, собственно, Армен Джигарханян, да, и Долгоносик там еще был, красноречивый. А второй голос, кстати, в отрывке был, это Сергей Шакуров, это Ходок, который говорил, что женщинам нравятся не только уши, а... Ну, да, опустим, что он там имел в виду. Очень чудесная картина Аллы Суриковой. Жаль, что редко ее показывают. Кстати, как у вас лето-то прошло?
2: Пролетело, как, наверное, у большего количества людей. Всего с одним отпуском, к сожалению. Хотелось бы больше отпусков.
1: Ну, хотелось бы. А куда ездили, если не секрет, если ездили?
2: А в Домбай была. Еще сплавлялась по рекам и озерам Ленобласти под Выборгом. Ну, в общем, не скучала.
1: Ой, ну, я понял, вы любитель активного, если не сказать экстремального отдыха.
2: Да, это да.
1: Это прекрасно, Марина. Я от всей души вас поздравляю. Переходим с вами к культурной программе. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98». Вот, Марина, вы понимаете? Вы понимаете, да? Вы еще можете еще куда-нибудь съездить. Чем черт не шутит?
2: Успею, думаю, успею.
1: Приветы хотите передать?
2: Конечно, обязательно своим коллегам любимым и коллегам-соседям из соседнего кабинета, которые, как и мы, любим играть в вашу игру. Часто выигрываем. Вот главный конкурент нашего тим. Большой привет от нас.
1: Спасибо большое. Главное, не ссорьтесь там, не ссорьтесь.
2: Только из-за билетов в кино.
1: Призов на всех хватит. Спасибо огромное. Хорошего дня.
2: До свидания.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда.

0: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на Радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Я не помню сейчас точно, какая оценка у меня была в школе по географии. Подозреваю, что 4 или 5, потому что предмет этот мне безумно нравился. И прежде всего, конечно же, благодаря преподавателю, который глобус, кстати, никуда не уносил. Он всегда находился в классе в целости и сохранности. Сегодня, 18 августа, в России отмечается День географа. Именно об этом празднике, а точнее о географах, и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата 18 августа выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1845 году, император Николай I утвердил временный устав императорского русского географического общества. Инициатором создания его был адмирал Федор Петрович Литке.
0: Четвертое место.
1: Кстати, именно член Российского географического общества Петр Козлов обнаружил в пустыне Гоби одни из древнейших в мире бумажных денег – династии Мин.
0: Третье место.
1: Многие известные исследователи были еще и путешественниками. Например, Николай Пржевальский, изучавший Центральную Азию, открыл и описал низкорослую лошадь, которую теперь называют, да-да, лошадью Пржевальского. А Владимир Арсеньев в своих экспедициях встречался с реальным человеком, Дерсой Узалой, который позже стал героем повести и фильма.
0: Второе место.
1: Петр Семенов за исследование Алтая и Тяньшаня получил от императора приписку «Тяньшаньский» к фамилии. Так появился Семенов Тяньшаньский. Кстати, в 1897 году он же руководил первой всеобщей переписью населения Российской империи.
0: Первое место.
1: Ученый Гамбажап Цыбиков стал первым человеком, который сфотографировал Лхасу, столицу Тибета. Он проник в регион под видом паломника, а фотоаппарат спрятал в молитвенном барабане, проделав в нем отверстие. Так что можно позавидовать еще и изобретательности географов. С праздником!
0: Великолепная пятерка! Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Председатель Госдумы напомнил, как отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий. Фильм «Последний богатырь Колобок» обогнал нового Человека-паука. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий. Датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.ком. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день» в свою очередь собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смешарики сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 57 миллионов рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3!

0: восьмерки.
1: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены. Акварель.

0: 8-933-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48 38 10 48.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
8: 12+.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Как мне кажется, жанр пародийной комедии в наше время переживает не лучшие времена, и я уже перестал следить за этим жанром и уже не ждал, что увижу что-то достойное. Однако вдруг мое внимание привлек ролик в интернете, в котором жители захолустного американского городка на Диком Западе замирали при виде доллара. Оказалось, что это отрывок из фильма «Миллион способов потерять голову». Именно эту картину и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Вышла она в 2014 году, и неплохой актерский ансамбль, я вам доложу, Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид и Лиам Нисон. Главного героя угораздило влюбиться не в том месте и не в то время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде слагают легенды, да и с транспортом полный коллапс. Но у таинственной незнакомки отменная фигура. Да и стреляет она без промаха. Кто же по своей воле откажется от такой красотки? Но это так, вкратце, спойлерить не буду. Добавлю лишь, что эта картина вернула меня во времена заряженного оружия и голого пистолета. Отличная пародийная комедия с превосходным сценарием и классными актерами. За просмотром время пролетает в один момент. Кино на вечер. «Миллион способов потерять голову». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Наверняка многие из вас видели на всевозможных маркетплейсах объявления о подарках, посылках, сюрпризах. Я, конечно, на подобные штуки не ведусь, но, как выяснилось, есть люди, которые не могут устоять перед такими объявлениями. Вот и некая девушка польстилась на загадочную посылку, которую она увидела в одном из приложений. Но суть-то здесь простая. Девушка потратила 10 евро и понятия не имела, что же именно она получит. Но, как говорится, нужно верить в лучшее. Героиня понадеялась, что ей пришлют какую-нибудь одежду. Любовь к сюрпризам вышла девушке боком. Вместо одежды, ну, которую, как вы понимаете, можно было перепродать или кому-то подарить, она получила искусственную еловую ветку. Даже не целую елку, друзья. Вот здесь и приходит в голову та самая фраза «Здравствуй, Новый год». 10 евро были потрачены, как говорится, с умом. В кавычках, конечно же. Многие хихикают, а вот я лично девушке очень сочувствую и надеюсь, что это послужит ей уроком. Хотя 10 евро, конечно, не такие уж большие деньги. Преклоняюсь перед этими креативщиками. Отличный способ заработать на собственном мусоре. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омская.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Ваня». Ближе

0: спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Автосалон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Катод, стартеры-генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры-генераторы. 20 лет уже.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: холоднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: По данным синоптиков, завтра, 19 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Твой ребенок не уверен в себе?
6: Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко 9.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Включай лето на всю громкость.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Я не помню сейчас точно, какая оценка у меня была в школе по географии. Подозреваю, что 4 или 5, потому что предмет этот мне безумно нравился. И прежде всего, конечно же, благодаря преподавателю, который глобус, кстати, никуда не уносил. Он всегда находился в классе в целости и сохранности. Сегодня, 18 августа, в России отмечается День географа. Именно об этом празднике, а точнее о географах, и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Дата 18 августа выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1845 году, император Николай I утвердил временный устав императорского русского географического общества. Инициатором создания его был адмирал Федор Петрович Литке.
0: Четвертое место.
1: Кстати, именно член Российского географического общества Петр Козлов обнаружил в пустыне Гоби одни из древнейших в мире бумажных денег – династии Мин.
0: Третье место.
1: Многие известные исследователи были еще и путешественниками. Например, Николай Пржевальский, изучавший Центральную Азию, открыл и описал низкорослую лошадь, которую теперь называют, да-да, лошадью Пржевальского. А Владимир Арсеньев в своих экспедициях встречался с реальным человеком, Дерсой Узалой, который позже стал героем повести и фильма.
0: Второе место.
1: Петр Семенов за исследование Алтая и Тяньшаня получил от императора приписку «Тяньшанский» к фамилии. Так появился Семенов Тяньшанский. Кстати, в 1897 году он же руководил первой всеобщей переписью населения Российской империи.
0: Первое место.
1: Ученый Гамбажап Цыбиков стал первым человеком, который сфотографировал Лхасу, столицу Тибета. Он проник в регион под видом паломника, а фотоаппарат спрятал в молитвенном барабане, проделав в нем отверстие. Так что можно позавидовать еще и изобретательности географов. С праздником!
0: Великолепная пятерка!

0: Маяке.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Если начать издалека, ну вот представьте себе такую ситуацию. Дело было в Малайзии, у одной девушки родился сын. Вот он рос, закончил школу, институт. Когда мама решила, что ее отпрыск уже достаточно самостоятельный, что же она сделала? Она сказала: «Мальчик мой, я немало средств потратила на то, чтобы взрастить тебя». Теперь пришло время расплаты. Она потребовала от сына ежемесячную плату в размере 3000 рингитов. Это примерно, между прочим, $750. Ну, как я уже сказал, за то, что она в свое время растила сына и вырастила достаточно успешным. Парень в шоке. И не понимает, должна ли вот такая забота мамочки о собственном ребенке превращаться в финансовый счет после того, как он стал совершеннолетним. Но мнения, как всегда, конечно же, разделились. Одни сочувствуют матери и считают, что взрослые дети должны помогать родителям, особенно если семья испытывает финансовые трудности. Другие уверены, что $750 ежемесячно – слишком высокая сумма, особенно если речь идет именно о возврате затрат на детство. По сути, правы и те, и эти, друзья мои. Но лично я считаю, что помощь родителям должна идти от сердца и быть исключительно добровольной, а не принудительной. Любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Лето каждый день.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как мне кажется, жанр пародийной комедии в наше время переживает не лучшие времена, и я уже перестал следить за этим жанром и уже не ждал, что увижу что-то достойное. Однако вдруг мое внимание привлек ролик в интернете, в котором жители захолустного американского городка на Диком Западе замирали при виде доллара. Оказалось, что это отрывок из фильма «Миллион способов потерять голову». Именно эту картину и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Вышла она в 2014 году, и неплохой актерский ансамбль, я вам доложу, Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид и Лиам Нисон. Главного героя угораздило влюбиться не в том месте и не в то время. Здесь хамят в ресторанах, о горячей воде слагают легенды, да и с транспортом полный коллапс. Но у таинственной незнакомки отменная фигура. Да и стреляет она без промаха. Кто же по своей воле откажется от такой красотки? Но это так, вкратце, спойлерить не буду. Добавлю лишь, что эта картина вернула меня во времена заряженного оружия и голого пистолета. Отличная пародийная комедия с превосходным сценарием и классными актерами. За просмотром время пролетает в один момент. Кино на вечер. «Миллион способов потерять голову». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Наверняка многие из вас видели на всевозможных маркетплейсах объявления о подарках, посылках, сюрпризах. Я, конечно, на подобные штуки не ведусь, но, как выяснилось, есть люди, которые не могут устоять перед такими объявлениями. Вот и некая девушка польстилась на загадочную посылку, которую она увидела в одном из приложений. Но суть-то здесь простая. Девушка потратила 10 евро и понятия не имела, что же именно она получит. Но, как говорится, нужно верить в лучшее. Героиня понадеялась, что ей пришлют какую-нибудь одежду. Любовь к сюрпризам вышла девушке боком. Вместо одежды, ну, которую, как вы понимаете, можно было перепродать или кому-то подарить, она получила искусственную еловую ветку. Даже не целую елку, друзья. Вот здесь и приходит в голову та самая фраза: «Здравствуй, Новый год». 10 евро были потрачены, как говорится, с умом. В кавычках, конечно же. Многие хихикают, а вот я лично девушке очень сочувствую и надеюсь, что это послужит ей уроком. Хотя 10 евро, конечно, не такие уж большие деньги. Преклоняюсь перед этими креативщиками. Отличный способ заработать на собственном мусоре. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Нет, не надо. Скажи,
1: что?

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, туманишь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое спасибо.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: том, что вместе мы.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.